тебе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-00-9-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: поэзии в душе.
1: Хорошо. Там, где есть радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: зажигательно. Там, где есть радиодача.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Вера. Я из Курской области. Хотела бы передать привет своей родной сестре Анастасии и, конечно же, привет своему брату Гришину Дмитрию. Поставьте песню для всех «Юта». Спасибо, радио «Дача».

0: нужен, нужен еще.
1: Дачные объявления.
2: Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
3: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
2: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
3: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
2: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
3: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
4: 18+.
5: Реклама.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: «Шаман».
7: Это любовь.
3: Стас Михайлов.
8: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит вам Шимченко Петр Петрович с Краснодарского края. Хочу поздравить своих знакомых, друзей с летними днями. Пожелать им всего хорошего, всех благ, здоровечка. Для вас песня группа «Нэнси» «Плакала Имушка». Спасибо большое, радио «Дача».

время, когда можно отдыхать и ничего не делать. Разумеется, наслаждаемся любимой музыкой. Радиодача. После Артура Пирожкова будем слушать группу «Белый день» Юлианну Караулову. И узнаем, что звезды нам приготовили на день сегодняшний, субботу, 27 июня. Впереди рубрика «Гороскоп». Не пропустите. Меня зовут Мария Федорова. Всем утро доброе!

0: Гороскоп на радио Дача.
1: А вот и астрологический прогноз на субботу, 27 июня. Близнецы, весы и водолеи почувствуют, что засиделись на месте. Даже небольшая прогулка, поездка или встреча способна подарить вам вдохновение и новые мысли. Тельцы, раки и козероги будут стремиться к спокойствию и комфорту. Захочется провести время с близкими людьми. Овны, львы и скорпионы могут ощущать внутреннее напряжение. Сегодня важно найти способ выпустить пар без конфликтов и выяснения отношений. Девы, рыбы и стрельцы смогут посмотреть на привычные вещи под новым ракурсом. День подходит для размышления о будущем и принятия решений. Вот такой гороскоп на день сегодняшний, 27 июня, субботу. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача». Каждое утро не пропустите.

0: Юлиана Караулова, Владимир Пресняков, шаманы и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И отличная музыка ждет вас впереди. Украсим это утро субботы классными композициями Натали, Инны Маликовой и «Новых самоцветов» и Юлии Михальчик. Всем большой привет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Улыбочка на фото, несомненно, сделает атмосферу снимка более дружелюбной и теплой. И вы не забывайте улыбаться на фотографиях, которые присылаете в акцию «Лето сюрпризом» на «Радиодача». Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото. За самые интересные искренние снимки от «Радиодачи» вам достанутся шикарные призы для удачного отдыха и путевка в финал. А там, в финале 28 августа, мы разыграем два главных приза, два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам, и на удачу музыка будет любимая и лучшая. Послушаем в ближайшие минуты на «Радиодаче» певицу Славу и Олега Газманова.
1: Дачные объявления. «Радиодача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радиодаче». Реклама.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Михаил, и я хочу всем передать огромный привет Дмитрию, Ирине Журавлевой, заказать песню группы «Чили лето». Всем отличного настроения и всех поздравляю с выходными. Спасибо, любимая радиодача.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: В Москве 9 часов утра. С вами

Ни дня без любимой музыки на радио «Дача». Она нам поднимает настроение и заряжает весь дачный сезон. Сопровождается только хорошей музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир наш совместный проект. Эксклюзивный интерактивный дачный плейлист в четверг в 9.00 и в воскресенье в 9.30 для зрителей шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы категория 16+. И в ближайшие минуты будем наслаждаться замечательными песнями, исполнит их Ирина Аллегрова и Стас Михайлов. Дождитесь!

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Каждую последнюю субботу июня в нашей стране отмечается День молодежи, один из самых массовых и ярких летних праздников России. Молодежью принято считать людей в возрасте от 14 до 35 лет. Всех причастных мы поздравляем, пусть ваша энергия всегда находит верное применение, мечты сбываются, а мир вокруг становится ярче и лучше.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

приятные слова. Принимаем их в рубрику «Удачный момент» по номеру телефона в Москве 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные сообщения и закрепляйте их песнями, которые нравятся. Ближайшую заявку исполним в финале часа. И другие классные хиты с удовольствием послушаем. На радио «Дача» исполнит их Юрий Антонов, Жасмин и Евгений Осин уже совсем скоро.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Завершается еще один музыкальный час на Радио Дача, а дальше у нас в эфире повтор звездного шоу «Назад в будущее», где вчера принимал участие Жан Велимиров. Если пропустили программу, слушайте повтор через 10 минут, будет интересно и музыкально. И уже совсем скоро будет исполнена новая музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Шикарной субботы всем!
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30
1: на волнах Радио Дача. Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
6: Что?
5: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
6: Что-что? Какие там артисты будут?
5: Серьезно?
6: Прямо все?
5: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Шаман.
7: Группа «Комбинация».
8: Сергей Лазарев.
7: Андрей Державин.
8: Группа «Винтаж».
7: Ольга Зарубина.
8: Григорий Лепс.
7: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Юрий, Москва. Вот хотел бы включить песенку Мити Фомина. И всем хорошего отдыха. Радиодача, спасибо вам.

0: 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: Начинается сезон сбора грибов и диких ягод. О мерах безопасности поговорим сегодня. С вами Юлия Насонова. Если в ближайшее время вы собираетесь на природу за вкуснейшими и ароматными ягодами и грибами, то необходимо подготовиться и предупредить близких. Так, в Главном управлении гражданской защиты Подмосковья посоветовали перед прогулкой в лес составить примерный маршрут похода, определить ориентировочное время возвращения и предупредить близких о том, куда вы направляетесь, по какому пути и когда планируете вернуться. С собой следует взять дождевик, еду, питьевую воду и необходимые лекарства, если их нужно принимать по расписанию. Спички, фонарь, нож, часы, компас, свисток, средства от насекомых, заряженный телефон и небольшой кусок пленки или фольги, термоизолирующее одеяло для укрытия на случай вынужденной ночевки. Кроме того, россиянам посоветовали одеваться в яркие цвета, чтобы одежда не сливалась с лесной местностью, и никогда не срезать путь через незнакомые участки. А если, не дай бог, вы или кто-то из ваших близких потерялся, то нужно сразу позвонить в службу спасения по номеру 112. Если же телефон не ловит сеть, то нужно подняться на возвышенность или холм. Там сигнал может появиться. Тем временем специалисты назвали опасные места для сбора растений. Так, в полосе 300 метров от автодорог плоды накапливают тяжелые металлы из выхлопных газов, а грибы и ягоды в радиусе нескольких километров от промышленных предприятий могут иметь в составе опасные концентрации химических веществ. Также не стоит собирать их на особо охраняемых природных территориях. Если появится подозрение в желании продать плоды, придется платить штраф. И еще россиянам посоветовали перед походом в лес изучить атлас растений или скачать мобильное приложение для определения видов по фото. На сегодня это все. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Звездная машина времени готова к запуску.
2: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
2: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
2: на «Радио Дача».
3: Есть версия, что до появления календарей время года на Руси определяли по оливье. Если оливье подают с майонезом, на дворе зима, если с квасом, то лето. Это всесезонная программа «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача», и мы, ее ведущие, Александр Жилавский и Мария Федорова.
4: Всем большой привет! И сегодня в нашей звездной машине времени на «Радио Дача» российский певец, бывший участник группы «Премьер-министр ИПМ», актер, парень горячих цыганских кровей, обладатель одного из самых ярких голосов нашей эстрады, Жан Милимеров.

0: Приветствуем тебя на радио.
1: Здравствуйте, все мои дорогие. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И, конечно же, здрасте вам, мои дорогие радиоведущие.
0: Друзья.
1: Да, очень рад быть у вас в гостях.
0: Мы тоже очень рады, тем более ты сегодня в новом амплуа.
2: Впервые.
0: Сольный артист Жан Мельмеров.
1: Да, я покрасился в новом амплуа.
0: Нет, имеется в
2: виду, теперь я блондинка.
1: Да.
0: Натуральный.
1: Не, блондин.
2: Блондин.
0: Как всегда, яркий, с чувством юмора, здорово тебя у нас приветствовать.
1: Спасибо.
0: А обычно как твои пятничные вечера проходят?
1: Ну, как пятница, суббота, в основном это такие рабочие. Когда большая часть отдыхает, у них выходные, ну, артисты, они, наверное, больше работают, так скажем, развлекают. Либо, если работы нет, стараюсь в кругу близких, родных быть. Либо, опять же, если работа зовет, я имею в виду музыкальное с точки зрения записи песен, нового творчества, обязательно сижу на студии. Честно, не представляю, когда человек может, ну, это, опять же, это мое личное мнение, когда человек может сидеть дома, допустим, на диване, валяться и, ну, больше, наверное, я не знаю, там...
2: 15 минут, судя по тебе.
1: Я думаю, что да, честно. То есть я вот просыпаюсь с утра, и у меня, я уже когда просыпаюсь, у меня в голове уже план. Сразу планы, движения, что было вчера, так, надо, что завтра, что после, то есть какие-то строю. У меня, я не умею как-то
0: нету
1: вот расслабиться. Честно, не умею расслабляться, поэтому я, честно говоря, даже завидую людям, которые вот могут расслабиться, прямо посидеть у телевизора, там, забыться.
0: Так, ну, в общем, смешно, конечно, все интересно, вкусно, есть задание для тебя.
1: Да ладно.
0: Да.
2: Современная, стильная, модная, молодежная, как мы его называем, мы взяли один из твоих треков, сольных, дам подсказку сразу, и отдали его на переработку нейросети. Стиль, жанр были изменены до неузнаваемости, но мелодия сохранена. Слов нет вообще.
0: И твоя задача угадать, что это за песня из-под твоего пера, так сказать.
3: Это

0: Смотрите, ну, честно вам скажу, невозможно не узнать эту мелодию, потому что автор песни...
1: Давай респектнем этому человеку.
0: Да, да, это мой дорогой друг, бро. Кстати, уважаемые...
1: Бро Бродский.
0: Это, да, это Юрий Бродский. Угу. Великолепный, великолепный, на самом деле, человек, во-первых. Прекрасный музыкант и композитор. Такая история вот с ним связана. Очень много мне раньше присылали песен, и сейчас присылают, естественно. Ну, да, авторы говорят, вот хотели бы, чтобы вы послушали, может быть, вам подойдет. Естественно, скажу честно, очень редко, когда что-то подходит именно для меня. Он мне позвонил, говорит: Жаник, вот ты меня вспомнишь, Юра Бродский, вот мы с тобой познакомились, и я параллельно делаю творчество, прям пишу песни, хотел бы тебе показать, мне кажется, что у тебя это классно получится. Ну, я думаю про себя, ну, сейчас, наверное, опять пришлют, я послушаю и, наверное, в уголок отложу там как-то.
2: В стул.
0: Да, в стул.
1: Там, скажу, где другие демки лежат.
0: Да, скажу спасибо большое. Включаю. И в колонке начинает играть музыка. Думаю, ничего себе. Я сразу говорю: алло, Юрий Бродский, да, очень приятно познакомиться.
2: Вы меня узнали? Я там выступала.
1: Я вас сразу же узнал.
0: Вы знаете, да, я вот сидел в жюри, вы меня помните? В общем, и вот на такой какой-то истории мы сошлись, и я очень рад, повторюсь, что мы с ним сейчас вместе идем какой-то по музыкальной дороге, и надеюсь, что в скором будущем мы еще с ним напишем много хороших песен, которые оценят дорогие радиослушатели и вообще в принципе.
2: Прямо сейчас будем слушать оригинал в эфире «Радио Дача». Сядь со мной рядом.

0: радио «Дача».
1: Не знаю, как часто его приглашали выступать на российские атомные станции, но он был одним из тех, от кого страна узнала, что любовь – это атомное чувство. Жан Мелемера в студии «Радио Дача» сегодня. Кратко расскажу тебе о том, как будет проходить наша встреча. У нас, в отличие от многих других программ, есть сценарий, мы готовились.
2: Ух ты!
1: И предполагает он, что...
3: Синопсис.
1: Синопсис, да, красивое слово. Мы зададим тебе 5 вопросов. 3 будут касаться твоего прошлого, настоящего и случайного времени. Поговорим об актуальном, и один вопрос будет разделен на несколько. Это блиц.
3: Мы пробежимся. Прямо сейчас, да. Давай-ка.
0: Отправляемся в прошлое.
3: Прошлое отправимся в далекое. Жан, ты на сцене с самого детства родился в творческой семье. Родители у тебя пели в ансамбле, играли. Отец у тебя скрипач, первая скрипка, между прочим.
2: Да, светлая память, папочки.
3: Светлая память.
2: Да, да.
3: С какими песнями ты выступал изначально? Ведь потом же репертуар изменился очень.
2: Да. На сцену я попал прямо в животике у мамочки, когда была.
3: Когда она, на гастролях.
1: С нуля.
2: С нуля, да. Да. Прям вот когда еще с нуля вообще. А так, своими ножками, я думаю, по-моему, года 3-4, да, мне было.
4: Но это был такой страшный момент для меня.
3: Что люди вокруг смотрят,
2: да? Я просто боялся сцены. Я обожал раньше, помните, сейчас меня вот более старшее поколение поймет. А раньше была такая игрушка вот на батарейке за рулем, красная машинка, и ты на магнитике она, и ты вот так вот рулил и по кругу,
3: такая,
2: да, и по кругу.
3: Была моя любимая
2: вот,
3: игра.
2: Я просто с ума сходил по этой игрушке, и я выходил только в том случае, если мама, я просил просто такую игрушку, и у меня просто на гастролях в каждом городе, а раньше были огромные туры, естественно, там по стадионам огромная цыганская вот, ансамбль «Геля Румен», 40 человек, такой музыкальный цыганский табор прям ездил. И в каждом городе мне мама просто бегала в эти магазины, в «Детский мир», покупала эту игрушку ради того, чтобы я вышел в конце и станцевал.
3: Ну, понятно.
1: Это организаторы твоих концертов до сих пор недоумевают, что за пункт в бытовом райдере. Игрушка за рулем, гримерки.
3: А потом ты вырос, игрушки не стали покупать, и все, и закрылось производство.
2: Как бы я бы сейчас бы, господи, я бы вернул, я бы сейчас сыграл бы в эту игрушку, вспомнил, где бы найти, я даже не знаю ее.
3: Ну, я знаю на одном сайте, который продает поддержанные вещи.
2: Вот, да. Назад в буду, туда.
3: Жан Мелемеров сегодня в студии «Радио Дача» в нашей звездной машине времени. Скоро вернемся и продолжим.
0: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете «Радио Дача».

0: Если на одной чаше весов будет iPhone, а на другой ай-на-не-на-не, есть подозрение, что наш сегодняшний гость выберет второе. Цыган, в музыкальном ДНК которого отчетливо слышится Майкл Джексон и Стиви Уандер, Жан Мелемеров в гостях.
1: Здравствуйте, Радио все дорогие, Дача. Здравствуйте. Привет. Здравствуй, Радио Дача, привет.
2: И прямо сейчас предлагаем...
3: Звездный Блиц на Радио Дача.
0: Ух ты. Вопросы короткие, ответы на твое усмотрение. Клавиши или гитара?
2: Или скрипка?
1: Хоть я и закончил скрипку в музыкальной школе, но все же гитара и фортепиано сейчас основное у меня. Сложно выбрать, потому что у меня 50 на 50 и гитара, и фортепиано.
0: А сочинить что-то на скрипке возможно? Вот как сесть, набросать на клавишах, понятно, а на скрипке что-то наиграть?
1: Не, но скрипка это отдельно вообще. Скрипка, на самом деле, она должна, она поет, она плачет. Скрипка, ты, в принципе, это тот же вокал. Но я благодарен скрипке, потому что она дала мне очень-очень много. Хоть я и не стал, конечно, скрипачом, так скажем, по-честному, но она дала очень много. И слух, и понимание в музыке.
2: Поэтому класс. Как-то так, да. А как думаешь, что важнее сейчас, иметь продюсера или уметь правильно вести соцсети?
1: Опять же, у кого как складывается, и тот вариант имеет место быть, и тот. Потому что, ну, если ты молодой, начинающий артист, у тебя хороший продюсер, то, я думаю, шансы также есть прекрасные. И также, если у тебя есть свое творчество и хорошие соцсети, ты можешь себя раскрутить.
0: Расскажи, каково это быть шестым ребенком в семье? Классно или есть нюансы какие-то?
1: Да не, ну почему? Это прекрасно.
2: Младшеньким, да?
1: Ну, конечно, конечно. Это классно, все за тебя Жанни, там горой. Все за тебя горой там примерно, да.
2: А продолжи фразу. Группа «Премьер-министр» не распалась бы, если...
1: Нашли общий подход между продюсером и группой. Ну и солистами. Наверное, я думаю, так. Понятно, тогда мы молодые были все, да, сейчас, когда взрослеешь немного, как говорится, мудреешь. Вот сейчас, допустим, я понимаю, что со мной не договориться невозможно.
2: А ты с ребятами поддерживаешь отношения?
1: Да, конечно, конечно, поддерживаем. Поздравляем друг друга. И лишний раз там, когда какие-то у нас есть выходы песен, что всегда друг друга поддерживаем, конечно. Ну, мы вместе прошли столько времени.
2: Братья, считай.
1: Братули.
0: То есть шестеро в семье, четверо в команде, итого 9.
1: Нормальная, да, такая семейка.
0: Вопрос, наверное, не совсем блицевый, но тем не менее. Чем бы занимался, если бы не музыка?
1: Я даже просто не представляю это. Опять же, потому что я вырос в музыкальной семье. У меня и, как мы говорили, и папа светлой памяти, брат мой светлой памяти, ему старший. И не только они, и дедушки, и бабушки со всех сторон были на большой сцене. Поэтому у меня вариантов просто...
2: Если не музыка, то танцы, да?
1: Ну да, то есть музыка, танцы. Не, ну наверняка что-то бы, наверное, я, естественно, что-то бы делал. Но что сейчас, не могу сказать. Да таксовал бы, может.
0: Вас ожидает Жан.
2: Мы никуда не уходим. Звездное шоу «Назад в будущее» на Радио Дача продолжается. Сегодня у нас в гостях Жан Мелемеров.
3: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете Радио Дача. Реклама.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-00. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Человек, который в ответ на вопрос, кто он и откуда, может смело сказать: премьер-министр, знаешь? Я из этой команды. Жан Мелимеров сегодня в гостях в студии Радио Дача.
3: Здравствуйте, дорогие, здравствуйте.
2: По фану.
0: Отправляемся в случайную эпоху.
2: Насколько сложно после 20 лет музыкальной карьеры, которая включала всевозможные этапы, в том числе и суперпопулярный премьер-министр в свое время, один из первых российских бойс-бендов, чего уж там, начинать все с нуля?
4: Даже, допустим, вот шоу «Голос», в котором ты же тоже не так просто, там, тем более, твои коллеги в жюри, Александр Панайотов перед тобой буквально,
5: да,
4: тоже этот путь прошел.
5: Да. Вот сейчас вот просто ты сказал 20 лет, я сейчас вспоминаю, по-моему, 17 я в группе, по-моему, около 30 лет.
4: Больше 20.
5: 30
4: вот, даже.
2: Да. Обвесил, получается, да, чуть-чуть?
5: На
2: 10 лет.
5: 30
2: карьеры.
5: Вау, как... Не, правда.
2: Сори.
5: 30 лет, ничего себе. Честно?
2: Да.
5: Вообще легко. Объясню, почему. Потому что для меня статус, конечно, это всегда приятно и важно. Для меня всегда побеждает, наверное, больше в этом случае сцена. Музыка. Вообще понятие. Если ты здесь находишься, ну, как бы здесь святая святых — это музыка. Были сложности, понятно, вот этот период какой-то, да, вот у нас после премьер-министр, потом ОПМ. Вот, и пришел момент просто, когда мы с ребятками сели, и я открыто, по-честному сказал: ребят, вас люблю, уважаю, все, но просто честно, как бы, ну, надо идти, потому что очень много творчества, много всего переполняет, я хочу идти просто дальше. И ребята меня поняли, дай бог им здоровья, как мы пожали руки, все, остались друзьями. И я сел просто и подумал: окей, я уже мальчик не молодой, мне 40 лет тогда было в 20-м году, прийти к продюсеру какому-то, да, сказать: вот, возьмите меня, я думаю, вряд ли, потому что взрослый уже, я сам по себе дяденька, и, как говорится, бывал, и опять же, да, продюсерам, естественно, выгодно, когда молодые ребята, что-то новое, естественно. Я понимаю, что это не мой вариант. Сейчас что вот популярно, что в тренде, так скажем, проекты. Я сам себе просто мыслю, мысли в себе гоняю и говорю себе: Жаник, проект, окей, а что, почему бы тебе не попробовать просто пойти в один из проектов? Получится, слава богу, не получится, зато я не буду себя там карать, говорить, что вот я не сделал это. Понимаю, что очередной сезон проекта «Голос», узнаю, где, когда, что. Прихожу, по-моему, в Останкино на прослушивание. Я сижу вот так со всеми, там человек, не знаю, 300, может, 400.
4: Тоже на кастинг.
5: Прослушивание, да, новый сезон кастинг. Я сижу, и так некоторые так на меня раз так.
4: Он не он.
2: Что-то знакомый.
5: Да, Жан, это вы? Жан, да? Я говорю: да, да. Вы тут? А что вы тут делаете? Я говорю: ну, я пришел с вами вот на прослушивание. Да ладно. Я говорю: да. Ничего себе. Ну и все, мы что-то там стали болтать, что-то со всеми как-то познакомимся. Мне так нравится. Ну, молодняк, думаю, класс.
2: В процессе нечаянно сколотили мальчиковую группу.
5: Не, вот это ощущение, вот все равно, как бы, да, когда молодое поколение, они все как раз вот это хотение у них, конечно. И я от этого тоже заряжаюсь, это же классно. Ну и все, я там спел, значит, и прошел слепые прослушивания. После этого администрация, да, там, руководство пригласили меня в другой проект. Дальше я пошел «Три аккорда».
2: Так ты из Останкино вышел только через 4 года, да?
5: Я с 20 по 26 год.
4: Из Останкино «Ни-ни».
5: «Ни-ни».
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: С его подачи продавцы ювелирных магазинов вот уже два десятка лет решают задачу, как поделить 3 карата на 2 бриллианта. Жан Мелемер в студии Радио Дача сегодня. И время...
2: Ты же сказал, что надо к Марату все вопросы, к нашему Чанышеву.
1: Его строчка.
2: Его песня.
3: Он написал,
2: он написал, да. Всегда почему-то ему задавали этот вопрос. 2 бриллианта, 3 карата. Когда мне задают вопрос, а почему 2 бриллианта, 3 карата? Ведь 3 карата это прям телепопусики такие. Я говорю, ребят, главное, чистота прима. Чистота прима.
3: Мы будем говорить про твою новую песню, которую ты исполнил на проекте «Суперстар».
2: Да,
3: песня
2: да.
3: «Пролог», она уже вышла, ее уже слушают, она уже на всех площадках цифровых.
2: Да.
3: А чем она тебя зацепила, что ты решил ее забрать в свой репертуар?
2: Значит, какая история? Перед «Суперстар» мы всегда выбираем репертуар.
3: Угу.
2: Вадим Анатольевич Токменев приезжает, говорит, ко мне в офис, мы будем выбирать песни. Я приехал, он говорит, у меня есть такая песня, говорит, красивая, мне кажется, что ты ее очень классно исполнишь. Я приезжаю, он включает эту песню. Я так слушаю, думаю, вау, как же это правда красиво. И мелодия, и слова такие приятные. Я говорю, а кто это композитор, кто это написал? Он говорит, не поверишь, говорит, из молодого поколения. Я говорю, да ладно. А кто это? Он говорит, это Сережа Павловский написал песню.
3: Сергей Павловский.
2: Сергей Павловский. Mm-hmm. Он же, если я не ошибаюсь, победитель, не помню какого сезона, «Ну-ка все вместе» проекта. Я говорю, ух ты, класс вообще. Я говорю, я очень с удовольствием спою эту песню. И вот так сложилось, что я ее исполнил. Фидбэк такой, на самом деле, был очень приятный. Действительно, очень многие писали, что ой, какая красивая песня, и как она мне подходит по исполнению. После этого так получилось, после эфира этой песни, мне пишут как раз Сережа Павловский.
3: Сам,
2: да, поблагодарил меня. Говорит, ой, Жан, здравствуйте, спасибо огромное. Я, говорит, смотрел программу, видел ваше исполнение, это очень красиво. Спасибо вам огромное. И я ему написал, конечно, и тебе, говорю, огромное спасибо за твое творчество. Это действительно очень красиво.
3: Он реально талантливый.
2: Он талантливый, он действительно талантливый. Это очень круто. Прям мне это очень понравилось. И потом мы как-то вот переписывались. Я подумал, какая красивая песня, так бы хотелось мне за собой ее как-то вот...
3: Как закрепить.
2: Закрепить, да, оставить, закрепить. И я ему написал просто, как есть, я говорю, Сереж, скажи, пожалуйста, ты не был бы против, если бы я эту песню вот в своем исполнении хотел бы выпустить на цифровых площадках, потому что, ну, хороший такой, значит, фидбэк такой хороший, люди писали, что вот хотели бы услышать эту песню также на цифровых площадках. И он мне пишет, с огромным удовольствием я это сделаю, мне будет очень приятно.
3: И мы ее прямо сейчас с удовольствием послушаем на радио.
2: Спасибо.
4: Ты

0: эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Костюм, носки, бритва.
3: Еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
4: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пикша свежемороженое с головой, 1 килограмм, 159,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: радио «Дача».
1: Он представлял Россию на Евровидении еще до того, как это стало зазорным. Жан Мелимеров в гостях в студии «Радио Дача». И мы прямо сейчас
2: отправляемся в будущее.
3: Мы знаем, что на осень ты запланировал тур. Уже с октября месяца начинаются гастроли по городам России. Это будет твой первый сольный тур? Или уже недалеко не первый?
4: Да, это мой первый тур.
3: Ох ты, волнуешься?
4: Честно, я не то что волнуюсь, я прям жду этого, потому что помню, когда мы в свое время, вот группа «Премьер-министр», мы же постоянно, у нас было по 25, по 30 концертов в месяц. Мы даже бывало, что у нас месяц вообще ни одного дня не было. Серьезно, мы работали просто без остановки. Я помню, мы прилетели как раз, если не ошибаюсь, по-моему, в Таллине это было, вот, когда мы выступали еще тогда, в 2002 год, мы прилетели в аэропорт. Мамульки наши, как сейчас помню, приехали в аэропорт, потому что мы домой не могли заехать. Нас ждал уже автобус, и мы приехали, мамульчи там, тетя Нателла, значит, Маратович, привезла этот треугольники татарский шбишмяк, или как они там...
1: Эшпачмак,
4: короче...
1: Меня прокляли в Казани только что.
4: Ну вы поняли, дорогие, простите нас, дорогие уважаемые.
1: Это очень вкусно.
4: Если мы неправильно как-то принесли, но это так вкусно, оно тело всегда. Просто. А у вас нет пирожка сейчас, кстати?
1: Мы сейчас сделаем.
4: Хочется поесть. И они приезжали прямо там одежду нам. И я просто к чему это? К тому, что мы сразу поехали в тур. Прямо с аэропорта и прямо
3: поехали. Кошмар какой.
4: Да, у нас 3 месяца без остановки туры. И честно, это такой класс. А знаете почему? Потому что одно дело, когда, не знаю, ты там выходишь работать где-то, ну, как это называется, корпоративы, да, там, заказники, так скажем. А здесь все-таки вот эта вот история народная, вот это самое, что не есть настоящее, это когда люди приходят на тебя, конкретно на тебя, чтобы тебя послушать, чтобы с тобой попеть.
3: Разделить этот вечер музыкальный.
4: Разделить этот, поддержать тебя, да, вот твое творчество, то есть как-то... Это, я не знаю, у меня даже слов нету. Вот это и есть волшебство и чистота между артистом и его поклонниками, да, его людьми, которые любят его творчество. И поэтому я это все говорю к тому, что я вот это жду прям очень сильно.
3: Только свои сольные будешь песни петь или старенькое вспомнишь?
4: Нет.
1: Бэкграунд?
4: Не, ну я думаю, конечно же, что-то из старенького. Я думаю, ну а как? Но все равно, как ни крути, конечно, ассоциации все равно они остаются. Естественно, ты выходишь, поешь, и тебя как бы, да, вот этот фидбэк, возвращение, тебя ассоциируют с такой-то песней, с такой. Конечно, я думаю, что что-то я спою из того времени, и из этого, и из будущего.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Человек, беседа с которым максимально напоминает очень душевную посиделку на даче под запах ветра, костерка и шашлычка. И прекрасную музыку, звучащую где-то на фоне. Жан Мелимеров у нас в гостях.
3: Привет, привет!
2: И, к сожалению, близимся мы к финалу. В этом выходе мы должны предложить тебе последнее испытание нашей программы.
3: Жаль,
2: оно называется...
3: Очень жаль.
0: Звонок в будущее.
4: Волшебный телефон у нас есть. Мы даем тебе этот аппарат, а ты набираешь цифры и звонишь самому себе в какой-то определенный отрезок, только в будущее. Что-то можешь себе сказать, что-то можешь спросить, посоветовать. Самое главное, нужно понять, через сколько лет ты позвонишь, чтобы нам знать.
3: То есть я сам себе,
4: да.
3: 2-2-3-3-2-2-2-2-3.
4: Алло.
3: Ну, а что бы я сказал себе? Наверное, сказал бы... Правильно сделал в 2020 году то, что решился перезапустить себя, потому что, ну, на самом деле, сложновато был момент. Был момент даже, что я хотел уже бросить петь. Ну, как-то думаю, ну, не получается, не идет как-то дела. И вот таким образом я как-то переключился и сам себе сказал это. И вот хочу сказать, наверное, молодец, что попытался, пришел к тому, что есть. А есть у меня уже сейчас, слава богу, я уже рад тому, что у меня сейчас есть. У меня есть просто сцена, есть тот момент, что я могу дарить себя людям, есть любовь моих поклонников, это дорогого стоит. Мне этого достаточно, честно.
4: Жан, спасибо, что без игрушек, без всяких провел с нами этот чудесный
3: спасибо,
4: час.
3: Спасибо, ребят, вы задали такие классные вопросы, как-то и в детство вспомнили, и в будущее даже я сам себе позвонил. Ничего себе, где я еще так
4: могу сделать? А потом перезвоним, узнаем, совпало все, нет.
2: Есть повод вернуться.
3: Да, спасибо, дорогие радиослушатели, что были рядом. Всего вам самого светлого, прекрасного, позитива, радости. Будьте всегда на улыбке. Всех вам благ.
4: А мы ждем новые песни, ждем клип на композицию «Сядь со мной рядом».
3: Спасибо большое, спасибо.
4: Творческих вам. Тебе успехов.
3: Спасибо, благ. Дорогие. Всех благ вам. Пока.
4: Пока.
3: Пока. Пока.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
1: С любимыми артистами.
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
1: На радио «Дача».
0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
5: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
6: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня –
9: БАД не является лекарственным средством.
10: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. И другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юля. Звоню вам из Санкт-Петербурга. Передаю привет всем своим друзьям. Желаю каждому отличного летнего отдыха. Давайте послушаем песню с дискотеки «Авария». Спасибо вам, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Это на радиодаче Стас Пьеха с композицией «Я с тобой». И мы с вами круглосуточно дарим любимые отечественные песни. И не только песни. Еще весь дачный сезон помогаем вам разбираться в тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ближайший выпуск, кстати, уже через 10 минут, не пропустите. И любимая музыка впереди. Будем слушать на радиодаче Татьяну Куртукову, Рому Жукова и Юлию Михальчик.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос Татьяны Завариной, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Стоит ли затенять теплицу? Однозначный ответ дать не получится, но попробую объяснить суть этого приема, чтобы вы могли самостоятельно принять решение. И начать нам придется с физиологии растений, а точнее с фотосинтеза. Суть процесса, думаю, все прекрасно знаете. Растениям нужен свет, чтобы перерабатывать воду и углекислый газ в органические вещества. По идее, чем больше света, тем интенсивнее идет процесс, а значит, света много не бывает. Но в реальности все обстоит иначе. Максимальное количество света, которое хлоропласты могут переработать, ограничено. Наступает фотонасыщение, и излишки света начинают вредить. Для защиты от такого, конечно, природа придумала механизмы утилизации лишних фотонов. Но в любом случае, такой процесс – это стресс для растений, а значит и торможение развития. Но главный вред не в этом. Основной защитный механизм – не фотохимическое тушение, когда избыток света преобразуется в тепло и безопасно отводится в окружающую атмосферу. Но если теплоотвод нарушен, например, слишком горячим воздухом или тепловой радиацией солнца, то вот тогда и наступают самые негативные последствия для растений. И вот теперь можно перейти к сути вопроса. Для растений страшен не столько яркий свет, сколько жара, так что, затеняя теплицу, мы уменьшаем поступление тепла от солнца в первую очередь. Если в ясный летний день уменьшить свет вдвое, его по-прежнему будет с лихвой хватать для фотосинтеза, но зато поток теплового излучения при таком же уменьшении будет более безопасным. Следовательно, если в теплице температура подбирается к 30 градусам и выше, то затенять очень рекомендуется. Если же она держится в пределах 27 градусов, то растения сами справятся с обильным освещением. Кстати, затенять при жарком солнечном дне я бы рекомендовал не только теплицы. Сетка над обычными открытыми грядками тоже принесет пользу. Поэтому в первую очередь для принятия решения ориентируйтесь на ваш климат. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: 49-90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: телефону, потому что он уже действительно звонит, и мы принимаем от вас поздравления и приветы в программу «Удачный час», который начнется в полдень по московскому времени. И в рубрику «Удачный момент» она выходит в эфир в финале каждого часа на «Радио Дача». Так вот, если есть что сказать, передать, пожелать, милости просим на «Радио Дача». Отличнейших всем выходных желаем. Скоро обещаю поставить в эфир классный хит в исполнении Валерии.
1: «Дачные объявления». Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Субординация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Кирисев, я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет Анастасии Сермаковой, Виктории Королевой и Кате Петуховой. И прошу порадовать девочек песней «Колдовское озеро» всем слушателям. Классных выходных и отличного настроения. И всех с днем молодежи!

0: Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Всем большущий привет, студии «Радио Дача» Мария Федорова и программа по заявкам «Удачный час» стартовала. Ждем поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните и пишите в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. Сообщений уже много, начинаю читать. Светлана из Беломорска, с севера Республики Карелия, передает привет всем дачникам и огородникам, желает теплой солнечной погоды, отличных урожаев. Пишет: верьте, у нас все получится, и огурчики, и помидорчики нас будут радовать своим урожаем. Да будет так. Далее Ирина поздравляет всех с Днем молодежи, отправляет привет всем слушателям. Пишет: мы с Кристиной вдвоем на работе, хочется нас подбодрить песней. Будет песня бодрящая, обещаю. И Анастасия из Подольска отправляет привет своей подруге Наталье Круговской. Мы сейчас на даче копаем ров вдвоем. Молодцы, для кого копаете, для чего? Песня бодрящая, как и обещала. Сергей Ростов, Майя, звезда Шанхая. В начале удачного часа для вас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Гореева Ирина из города Бирска, республики Башкортостан. Хочу поздравить себя с днем рождения. Крестника, который живет в Москве, с днем рождения. Приятельницу Любовь Бабинцеву, Айдара. Вот 4 дня рождения. Еще и Алсу хочу поздравить. У нее тоже сегодня день рождения. Желаю счастья, здоровья, благополучия, всего самого-самого хорошего, чтобы все мечты сбывались. И пусть прозвучит песня «Алсу» босиком. Спасибо, дорогое радио «Дача». Всего самого наилучшего всем. И всех с днем молодежи.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, я звоню с Камчатки, меня зовут Людмила. Я поздравляю всю семью Мусориных, Ткаченко и всю Камчатку с Днем Молодежи. И заказываю песню Амиранова «Молодая». Спасибо, радио «Удача», я вас всегда слушаю.

Сообщение прочитать в программе «Удачный час» на радио «Дача». Большой привет городу Твери, мамочке Ирине, всем знакомым и друзьям. Хороших вам выходных, хорошего настроения и хорошей погоды. Чтобы наконец кончились дожди, наступило настоящее лето, желает Наталья. Юрец передает привет супруге Юльке Красотульке и доченьке Миланочке. Привет соседям с 14-го участка. Всех с праздником, пишет Юрец. Супруга красит калитку, а я готовлю шашлык. Радиодача, всем огромный привет, а вам классного отдыха. Далее сообщение следующее. С добрым днем, любимая радиодача. Привет из Черкесска в Тверь любимому сыну и внуку Андрею. Желаем здоровья, продуктивного дня, солнечного настроения, бодрости духа, и пусть день будет чудесным. С любовью и нежностью, мама Светлана и бабушка Вера. Далее сообщение от семьи Ольховой. Хотелось бы попросить передать привет нашим лучшим друзьям, семье Щербак, которые приехали в гости к нам на дачу. Мы хорошо проводим выходные, а еще у нас сегодня день рождения у любимого внука Мишутки. Ему 9 месяцев. Передаем поздравления от нас. Мы тебя очень любим и очень сильно скучаем. Отправлено. И от Светланы есть послание. Сегодня день молодежи, пишет она. Еще сегодня день нашего села Карагая в Пермском крае. Всех с праздником, удачи, процветания. Хотя на улице дождливая погода, нам все равно. Всем хорошего настроения. А в дождь всегда хорошее настроение летом-то, друзья. И песня отличная для вас в исполнении Аниты Цой уже звучит на радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Я из Карелии. Хотелось бы заказать песню Газманова «Исаул». Хочу передать свой привет Алексею, сварщику Антону и бабушке, которая сейчас трудится на огороде. Спасибо, Радио «Дача».

0: Еще немного сообщений с удовольствием прочитаю на радио «Удача» в программе «Удачный час». Напомню, наш номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24. Светлана пишет: нашу любимую сестренку и подружку Танюшу Шкаеву поздравляем с днем рождения. Мы тебя очень любим, желаем всего самого лучшего, что может быть в этом мире. Далее сообщение от Евгении. Добрый день, прошу передать привет моему жениху Павлу из Санкт-Петербурга. Через день у нас свадьба, очень люблю его. Ух, готовьтесь, Евгения, скоро-скоро. И не забудьте нам написать, позвонить, отпразднуем все вместе. Анна отправляет привет себе любимой, пишет: убираю в квартире, стираю, все это под любимое радио «Дача». Кайф, всех днем молодежи, молодость — это здоровье, всем здоровья крепкого. Ох, как логично, движение — жизнь. Анна, вас тоже с праздником. И еще один привет из города Ставрополя. Поздравления любимой мамочке Юле. С днем рождения. Будь самой-самой счастливой. Мы тебя очень любим. Всем слушателям хорошего дня. Присоединяемся. Отличных вам выходных, дорогие слушатели. Скоро вернусь к поздравлениям и приветам в программе «Удачный час» в эфире радио «Дача».
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
9: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука и голос.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое наше радио «Дача». Передаю привет своим друзьям Ямщиковой Насте и Жене и своему мужу. Поздравляю всех с Днем молодежи. Прошу поставить песню «За твои зеленые глаза» Кадышева. От меня, подруги Кати, из города Киселевска. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Перед тем, как прочитаю ваше сообщение в программе «Удачный час» на Радио Даче, напомню, что у нас скоро большой праздник. Радио Дача в этом году отмечает свое 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И с нами в этот вечер будут все звезды эфира. Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Александр Шоу и группа «Непара». И еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И вот они, ваши послания, тут как тут, на всю страну читаю. Светланка пишет: сегодня 27 июня. Я хотела бы поздравить своего любимого мужа Юрия Мизина с юбилеем. Юрочка мой, пусть годы идут за годами, о том, что прошло, не грусти. А тем, кто когда-то обидел, всем сердцем обиду прости. Здоровья огромного, счастья желаю тебе, люблю. Далее сообщение от Лапули. Она тоже поздравляет своего любимого мужа Александра Д. с днем рождения. Дорогой любимый муж, у нас все получится, я всегда буду рядом, пишет ваша женушка. И Дмитрий отправляет привет Валерий Фоменко из Новосибирска. Пишет, он наверняка сейчас сидит в сарае. Удачного ему дня. А что же он там сидит? Работает, наверное. Песню будем слушать «Все слова о любви». Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс прямо сейчас для вас.

0: И снова на подходе ваши сообщения, которые вы отправляете на радио «Дача», программа «Удачный час». Татьяна поздравляет своих любимых детей, Софию, Ярослава, с Днем молодежи. Также большой привет всему благодатное. Всем замечательного настроения желает Татьяна, и вам того же. Далее послание прилетело. Евгения Пушкина, привет из Гжели, поздравляет всех с Днем молодежи. Ваша Анохина подписалась, кстати, значит, неправильно там указано над фотографией. Далее от Сергея послание. Сегодня у моей бабушки Нади день рождения. Передаю привет папе Диме, маме Ире, моему брату Егору, бабушке Тане, дедушке Вове, Олегу и собаке Тее. Всем, кто слушает радио «Дача», тоже большущий привет. А бабушке-то Наде что пожелаем? Здоровья, счастья, всех благ, исполнения желаний и от нас в том числе. Далее привет мужу Владиславу, который сейчас устанавливает бассейн. Также сыну Андрея, невестке Вики, внуку Мирону и внучке Жене. Привет, мои хорошие, я вас люблю. Это написала Светлана из села Солдата Александровского Ставропольского края. Александр отправляет привет любимой жене Юлечке. Пишет, мы в саду, в Мурыгино. Очень люблю жену. Привет сыну Илье, который сегодня уезжает в Казань. Удачной дороги сыну. Далее музыкальный привет супруге Надежде в связи с днем рождения. Здоровья, счастья, любви, благополучия. С любовью, Владимир Трошин. И Александр из Старого Оскола поздравляет всех с праздником. Всех с днем молодежи. Друзья, к вашим сообщениям вернусь на радиодачу в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, я из города Ангарска. Передаю привет своим любимым родителям, которые сейчас находятся в городе Братске. Желаю им счастья, здоровья и хорошо отметить праздник День молодежи. И пусть прозвучит песня «Черная смородина». Спасибо, радио «Дача».

На подходе ваше сообщение в программе «Удачный час» на радио «Дача». Привет, Красноярск! Сегодня на даче в Родниках празднуем день рождения любимой мамы, самой лучшей бабушки, замечательной девушки Надежды Ивановны Трошиной. Желаем крепкого сибирского здоровья, счастья, успехов, любви, добра, семейного тепла. К поздравлениям присоединяются семья Трошиных, Назаровых, Рациборовских, Нехайенко, Илья и Олеся Бояркина, любимые внуки и правнучка. Светлана вот что пишет. Всем субботний привет. С днем молодежи, племянниц-выпускниц. Поздравляю с окончанием 11 класса. Дарью Антонову, Наталью Курочкину, Полину Грилеву, Юлю Коробейникову, Веронику Герасимову и Олесю Герасимову с окончанием 9 класса. Удачи в поступлении. В добрый, счастливый путь вам, девчонки. Пусть вам всегда и везде везет. Да уж, сегодня выпускной гремел на ВДНХ. Всю ночь слушала, вспоминала свои школьные годы. Далее сообщение. Поздравляю мужа Петра с выходом на пенсию. Жена Юлия поздравила. С днем города, город Ржев. Желаю нашему родному краю стабильности, развития, всем жителям крепкого здоровья, счастья, отличного праздничного настроения. Это Татьяна Шахутина из Ржева написала сообщение. А еще пишет доченька Анастасия. Поздравляю тебя с окончанием школы. Желаю дальше идти по жизни с позитивом. Больших планов тебе и достижимых целей. Да будет так. Песню послушаем на радиодаче в исполнении Авраама Руссо. Композиция называется «Мои чувства, кружева».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуй, радио «Дача», любимая. Я Макаревич Вера Ивановна, город Прокопьев, Кемеровская область. Хотела бы поздравить свою внучку Карину, ей 26 лет, и всю семью Макаревич большую, и город Тольятти, Караганда, Ярославль. Хочу поздравить с днем молодежи, и я всех-всех-всех люблю. Хочу поставить песню «Шамана, губы твои как мед». Спасибо, любимая радио «Дача». Всем вам всего хорошего.

0: Вот они, финальные приветы и поздравления в программе «Удачный час» на радио «Дача». Такое послание у Руслана из Климовска. День рождения. Поздравляем его. Желаем оставаться веселым, добрым, много здоровья ему, терпения и всего, что желает, о чем мечтает, пусть сбудется. Подписались жена и дети Руслана, Кристина, Полина, а также зять Александр и Артем. Далее привет папе Косте, сыну Артему и Вадиму, тестю, теще, а также красавицу жену Оксану. С днем рождения! Желаю ей всего наилучшего. Оставайся такой же доброй и красивой. Я тебя люблю, написал Константин Синяев. И еще одно послание имеется. Поздравляем нашего любимого внука из Нижнего Новгорода, Левушку Долинина. Ему сегодня 4 года исполнилось. Всего наилучшего. Мы его очень любим. Подпись дедушка Олег и бабушка Таня из города Иваново. Друзья, еще одну заявку музыкальную исполню до финала этого часа и не прощаюсь. Напомню про рубрики «Удачный момент», который выходит в финале каждого часа. Там мы тоже принимаем, исполняем музыкальные пожелания. Мария Федорова с вами. Всем большой привет и отличных выходных. Всех с Днем молодежи.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
1: 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Удачный час.
14: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Ирина, я из города Челябинска, поселка Чурёво. Хочу передать привет своей любимой доченьке Ане Щукиной, а также ее мужу Глебу и заказать им песню «Малинки». Большое спасибо, радио «Удача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: Танцуем сегодня в компании программы «Диско-дача» в 20.00 по московскому времени. И обязательно заглянем на фестиваль «Песня года». Главные шлягеры нашей страны для вас в эфире «Радио-дача» в радиоверсии «Песни года» в 15.00 по московскому времени. Не пропустите. И чуть раньше готовьтесь подпевать классным хитам Влада Сташевского, Аллы Риты, Алексея Петрухина и Филиппа Киркорова на «Радио-дача». Всем шикарной субботы!
1: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Сыр «Хохлома» из топленого молока, 50% торговая марка «Фестиваль сыров», 1 килограмм, 619,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
4: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: много красивых и счастливых людей. А значит, акция «Лето с сюрпризом» от Радио Дача для вас, друзья. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А самые интересные и искренние фотографии будем дарить вам шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем два главных приза. Два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И любимая музыка украсит наш субботний эфир на Радио Дача. Будем слушать группу «Добро» Юрия Антонова и Руслана Алихно уже совсем скоро.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станов.

0: назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
2: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
3: «Мясной гурман».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Отправиться в рубрике «Удачный момент» в финале часа на радио «Дача». И песня, разумеется, чья-то любимая прозвучит. А перед этим будем слушать «Раду рай». Всем отличных выходных. Оставайтесь с нами.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Шаман.
7: Это любовь.
6: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: вместе.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей, я из города Самары. Передаю привет своей дорогой, любимой супруге Юленьке. Желаю ей счастья, благополучия. И для тебя песня «Комбинация» не забывай. Всем слушателям радио «Дача» хороших выходных.

0: Пока в городе пробки, кто-то о них даже не думает, наслаждается дачным пейзажем, а все потому, что время такое, дачный сезон называется. И мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой, поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист в четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30. Для зрителей шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А в эфире радиодача. В ближайшие минуты будут отличные хиты в исполнении Михаила Шуфутинского, группы «Високосный год» и Ольги Бузовой. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Булочка яблочная со штрайзелем – 32 рубля. Печенье «Фитнес» – 100 граммов – 34,99. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги.
3: Не лги.
2: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
3: Прости.
2: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Антонов, Михаил Шафутинский на радиодаче прямо сейчас. И он обещал прийти поздравить нас с 20-летием. Радиодача в этом году отмечает юбилей. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И к Михаилу Шафутинскому обязательно присоединятся его звездные коллеги Стас Михайлов, Николай Басков, Шаман, группа «Комбинация», Ольга Зарубина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарная музыкальная подборка ждет вас далее на радиодаче. С удовольствием будем слушать Юлию Михальчик и Виктора Рыбина с Натальей Синчуковой. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: лететь дальше в новый музыкальный час на Радио Дача. А там всех вас ждет легендарная программа «Песня года» – радиоверсия. Будем вспоминать некоторые события из прошлого и наслаждаться главными шлягерами нашей страны. Перед этим исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем душевную песню в исполнении Николая Баскова на Радио Дача. Отличных выходных вам!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Дарья Кулагина. Сейчас нахожусь в Мордовии на даче. Очень хочется поздравить племянника Артема Облукова, который закончил 11 классов с золотой медалью. Пожелать ему здоровья, успехов в дальнейшей учебе. Поздравления от семьи Облуковых, Тулиновых, Кулагиных, Воскресенских, Голышевых. От всей многочисленной семьи из Мордовии и из Москвы. Спасибо вам большое. А песни очень хочется «Матушка

0: Через годы, через расстояние. Только на радио «Дача».
1: Песня года.
0: Радио «Дача».
1: Песня года 2003.

0: На радиодаче группа «Гости из будущего» с песней года 2000 композиции «Ты где-то». И где-то в космосе в том же 2000 году в мае состоялось редкое явление. Парад планет, сразу 7 главных небесных тел нашей системы солнечной, впервые выстроились в одну линию с 1781 года. Итак, парад планет включал в себя Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Красавцы, все как на подбор. И как на подбор любимые песни на радиодаче для вас. В скором времени будем слушать группу Любэ, Кристину Арбакайте и Дмитрия Маликова. Хороших выходных всем!
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пельмени городские, полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Это на радиодаче песня года 95. Шикарный хит «Комбат» в исполнении группы «Любэ». Если мы ненадолго вернемся в 1995 год, то вспомним, что именно тогда, после десятилетней реставрации, была наконец-то открыта Третьяковская галерея, что в Лаврушинском переулке. И на время ремонта единственной экспозиционной площади музея стало здание на Крымском валу. Туда и были перенесены основные экспонаты из старого здания. Но теперь все работает по-прежнему. Желающих посетить, прикоснуться к истории очень много, и я тоже когда-нибудь туда дойду. Но прежде обещаю поставить любимую музыку на радиодаче. С удовольствием будем слушать Лолиту, Диму Билана и группу «Самоцветы». Оставайтесь с нами!

0: Радио «Дача».
1: Песня года 2005.
2: А я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след.

0: Да. И, видимо, миллионера Стива Фоссета тоже кто-то куда-то отправил. Он облетел вокруг Земли на самолете за 67 часов без дозаправки, тем самым побив мировой рекорд. Было это как раз-таки в 2005-м. Вспомнили? Будем завершать нашу легендарную песню года композицией в исполнении Полины. А после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». И я с вами попрощаюсь до понедельника. Всем пока. Мария Федорова меня зовут. Через 10 минут к вам присоединится Сергей Черноусов. Счастливо!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
1: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
1: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
10: Что?
9: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
10: Что-что?
9: Какие там артисты будут?
10: Серьезно?
9: Прямо все?
10: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Шаман.
11: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
11: Андрей Державин.
12: Группа «Винтаж».
11: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
11: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Радио «Дача».
11: Песня года 2020.

0: Не пропустите! По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: В лесу ты не скажешь до свидания, песни не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Анна, я из Сочи. Шлю привет своей сестре Татьяне. Желаю ей здоровья, всего хорошего. Заказываю песню Марины Федункиных «Я все равно круче». Спасибо, Радио Дача.

0: Да, где-то за нас также решили, что каждый будний день мы должны проводить на работе, просыпаться утром рано, вставать, собираться. И как приятно, что с нами суббота. Проводим выходные на любимой волне, причем слушать наш эфир можно в любой точке планеты, куда бы вы ни отправились. А еще на сайте radiodacha.ru есть дополнительные онлайн-каналы «Песня года» и «Диско Дача». Выбор за вами. Ну а с нами через короткую паузу песни Саши Че, Антипа, Кати Лель и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Бифштекс классический 100 граммов 54,99. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

гуси. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Не только в кино случаются чудеса и финал со счастливым концом. Также среди участников легендарной акции «Лето сюрпризом». 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. А вот сейчас загружайте фотографии своего отдыха. Он может быть разным – это и встречи с друзьями, и поездки с семьей, и дни рождения близких. На нашем сайте есть специальная страница, только обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Ярослава Сумишевского, Леонида Агутина и не только.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты, но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Костюм, носки, бритва.
3: Еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
4: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: И еще чего-нибудь пожелаем слушателям радиодачи этим вечером. Например, мне скучно провести эти выходные. Обязательно найти время, чтобы увидеться с друзьями и близкими. Также успеть на даче разобраться с делами, если они имеются. Как, собственно, и сама дача. Ну и самое главное – это успеть отдохнуть. А мы через короткую паузу дополним ваш отдых отличной музыкой. Послушаем хиты Наташи Королевой, Иракли, Славы и других любимых артистов радиодача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Ульяновска. Я, Юля, хочу передать привет своей младшей сестре и своим родителям, Елене и Виталию. Поставьте для них песню Олега Газманова. Спасибо, радио «Дача».

0: И пусть мы наблюдаем за окном примерно одну и ту же картину, имея в виду времена года, мы как в первый раз радуемся весне, теплому лету и недовольны осенним и зимним осадком. К счастью, сейчас с нами дачный сезон, и мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас хиты группы «Руки вверх», «Ани Лорак» и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Новинка Полины Гагариной и Сергея Лазарева в эфире «Радио Дача». С любимыми артистами мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены, помимо Полины Гагариной и Сергея Лазарева, еще увидим Николая Баскова, Юлианну Караулову, группу «Отпетые мошенники» и еще более 20 артистов. Такое грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Юрия Антонова, Натальи Гордиенко и не только.

0: Еще одна замечательная песня из категории «Летний хит». Таких у нас много в каждом часе для хорошего настроения. Лето продолжается. Надеюсь, в это время у вас еще и летний отпуск, но и масса больших планов, как провести это время. Все же, такая возможность дается нам один раз в год. Поэтому берем от данного сезона все, что можно взять, и не скромничаем. Для тех, кто отдыхает или празднует дни рождения близких, а может выпускные, также День молодежи, уже в следующем часе программа по вашим заявкам «Удачный час». Можно передать приветы, поздравить в прямом эфире, а для этого пишите сообщение в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте», а также отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: информация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радиодача. Я из Горно-Алтайска. Меня зовут Александр. Хочу передать привет всему Горно-Алтайску и всем слушателям радиодачи. И хочу для всех заказать песню Сати Казановой «До рассвета». И всем хорошего лета.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Радио «Дача». Удачный час.
3: И вот мы приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио «Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Напомню, телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио «Дача» ВКонтакте и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Илья поздравляет всех слушателей с Днем Молодежи, желает открывать новые горизонты, больше путешествовать, познавать мир. А еще сегодня у брата день рождения Смолина Виктора. Крепкого здоровья ему желает, больших шансов, воплощения идей и жить в свое удовольствие. В качестве музыкального подарка песня группы «Добро» в эфире «Радио «Дача». Обязательно ее сейчас услышим, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Надежда, я звоню из Славянского района поселка Садового. Я бы хотела передать огромный привет своей любимой единственной подруге Рудниченко Татьяне. Пожелать ей здоровья, благополучия, успеха во всех начинаниях. Поставьте, пожалуйста, песню Тани Булановой. Спасибо большое, радиодача.

0: Дачный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Светлана передает привет семье Потехиных из Санкт-Петербурга, семье Сергеевых из Тулы и семье Татаевых из Алматы. Очень вас любит и скучает. Ирина поздравляет всех волокжан и свой любимый город с днем рождения, с днем молодежи и передает привет мужу Дмитрию, любимым детям Катюше, Данилу, Савелию, самому любимому внуку Артемушке. Вы лучшие на свете. Ваша мама, жена, бабушка. Добрый субботний вечер, любимый город Людиново. Погода прекрасная, отдыхаем с мужем на даче. Ему большой привет и признание в любви от Татьяны. И от Марины сообщение: поздравляет свою подругу Вольскую Светлану с днем рождения. Искренне желает ей женского счастья, любить и быть любимой, с годами только расцветать и не терять свои уникальные и неповторимые харизмы. Спасибо за многолетнюю дружбу. И для Светланы ее любимая песня группы «Руки вверх» и Любови Успенской уже в эфире «Радио Дача».

0: значит, не по пути.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
3: Добрый день. Хочу передать огромный привет главному агроному Новопетушинского района Александру Ивановичу, поздравить его с Днем молодежи, передать от меня большой привет и передать ему песню «Все мы бабы стервы».
0: Что

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, «Радио Дача». Меня зовут Юля. Я из Верхней Синичихи. Хочу привет передать своей любимой мамочке, Закожурниковой Светлане Александровне. И хочу заказать ей песню «Юлия Михальчик». Мамочке желаю крепкого здоровья, всего хорошего. Мы тебя очень любим. А вам, «Радио Дача», большое спасибо.
3: Ты один, совсем один.

0: Дачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте» и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Светлана поздравляет свою малышку Кузнецову Аню с первым юбилеем, первым годиком. Хорошего праздника ей, всех родных обнимает, они сейчас отмечают. Наталья передает огромный привет своим друзьям в Усть-Каменке, Людмиле, Александру, Тихону и Евгению. Анастасия поздравляет всех с Днем Молодежи, передает привет Сереже, которого очень любит. Наталья поздравляет всех с Днем Молодежи, особенно Егорушку и Дашулю. Отдельный привет Юрию, Владимиру и Валюше. Всех очень любит. И от Дианы привет Сереге и Федору Клементьевым. Сейчас они на даче, колют дрова. Пожелания им из сил, терпения. Дача такая дача. Зато дальше бани и шашлыки. Не жизнь, а сказка.
2: Реклама. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я с Солнечногорска и хочу заказать песню «Крестики-нолики» для своего любимого сынишки Шалимова Алексея Алексеевича. Желаю здоровья, конечно, и чтобы рос большим и сильным. А вам, радио «Дача», огромное спасибо.

0: Дачный час.
1: А мы возвращаемся к сообщениям. Поздравляет Александра Лушина с юбилеем. Желает ему здоровья. Мы тебя любим, твоя семья, друзья. Привет городу Твери, доченьки Наташи. Поздравляет всех с Днем молодежи. Всем хорошего настроения, хороших выходных желает Ирина. В следующем сообщении. Привет маме Насте от Данила Жомова. Сейчас он с бабушкой на даче, город Петрозаводск. Здравствуйте, радио «Дача». Привет Максиму, Виктору, Евгению, Лилии, Татьяне, Александру и Егору. Мы отдыхаем на даче в СНТ «Зеленоградец», жарим шашлык, топим баню. С уважением, Татьяна. Ну и всем, кто сейчас также отдыхает, яркий летний хит группы «Блестящие» в эфире радио «Дача». В продолжении программы «Удачный час».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Сергей Коровин. Звоню из города Омска. Я хотел бы всех радиослушателей «Радио Дачи» поздравить с Днем молодежи и передать для них песню в исполнении шамана «Душа нараспашку». А вам, «Радио Дача», большое спасибо. Хорошо там, где есть «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Привет жене Нине, которая поливает огород, любимым детям Матвею и Мирославе, которые отдыхают на даче, а также привет Вологодской городской больнице номер один. Всем удачи, я в отпуске, написал Андрей. Далее поздравления семье непомнящих с годовщиной свадьбы, 34 года вместе, от семьи и друзей. Владимир поздравляет свою любимую жену с днем рождения. Пожелание всего самого наилучшего. Здоровья, любви. Сидим в деревне Завражье, жарим шашлыки и празднуем. Привет семье Сазоновых, Федорицких и Мандрик. И Анастасия написала 26 июня с дорогим супругом, 22 года семейной жизни. Пожелание крепости чувств, теплоты желаний и нежности чувств.
2: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час.
1: И вновь к вашим сообщениям. Поздравляет Николай Юрьевича с днем рождения. От сына Алексея, жены Елены, тещи Тамары, Миши и от кошки Люси из деревни Агафониха Тверской области. Огромные приветы любимой кучеряшке, купинской Елене Борисовне, от ее коллеги Екатерины и поздравления с днем молодежи. Привет от папы Филиппа, дочки Таси, хорошего ей вечера. Привет всему Рыбинску, хорошего настроения и всем прекрасных выходных. Сынишки Идисику и маме Марине. Привет от дочери Алины. И Марина поздравляет всех с днем молодежи. Внутри мы все молоды. И привет родителям Горкиной, Татьяне и Владимиру. Мама и папа, вы лучшие. Мы вас очень любим. Берегите себя. Ну и для всех прямо сейчас, кто слушает радиодачу, песня Надежды Кадышевой.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Сергей. Я из города Тольятти. Хочу передать привет твоей любимой женуле, Полиночке Умысковой. Я тебя очень люблю, солнышко. И всем желаю хорошего, отличного настроения. И прошу поставить песню «Виктор Королёв на белой карете». Спасибо, Радио Дача.

0: моей карете.
1: Удачный час.
2: А вот уже и финальные сообщения. От Екатерины огромный привет своим родным, а именно девочкам Софии и Ульяше. Также мамуле Ане и Андрею. Трудимся, отдыхаем в деревне Иванцево Ярославского района. Совмещаем приятное с полезным. Поздравляет любимого Рулева Валерия Григорьевича с 70-летием. Низкий ему поклон, а также всех с Днем города Вологды и Днем молодежи. Привет всем из поселка Кипелово. Привет мамочке и бабулечке Красенковой Надюше. Мы ее очень сильно любим. Мамулечка, ты самая лучшая. Спасибо, что ты у нас есть. Привет таракановым из города Воткинска, Удмуртской республики. Жены Катя и Ирина передают привет мужьям Сергею и Вите, которые жарят шашлык на даче. Добрый вечер! С отличным окончанием 9 класса поздравляю сына Денчикова Никиту. Мы тобой гордимся, семья Власовых, папа Коля, мама Настя и сестренка Лера. Привет жене, любимой Марии, также маме, Саровневой Ольге Михайловне, Корничук Елене. Всех с Днем молодежи, здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия желает Евгений. И Владислав поздравляет всех с Днем молодежи и шлет привет любимой семье. Жене Ирине, сыну Максиму, дочерям Еве и Елизавете.
3: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
3: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
3: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
1: Заряжайтесь позитивом.
3: Включайте «Радио Дача».
4: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Это «Радио Дача». Удачный час.
1: Звоните.
6: Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
7: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анатолий. Хочу передать привет всем моим коллегам бригады КО с завода РЭВС. И поставьте, пожалуйста, песню Ольги Бузовой. Спасибо вам большое, «Радио Дача».
8: Без тебя.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Федор. Я из города Раменского. Мы вот с маленьким сыночком ждем маму нашу с работы и хотим для нее заказать красивую песню «У тебя в глазах». Любим вас очень, радио «Дача». И всем хорошего настроения, хорошего вечера. И самое главное, здоровья.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни». Там-там.

Поздравим и мы всех наших слушателей, кто сегодня отмечает свой день рождения. Присоединяйтесь в финале часа на радиодаче рубрика «Удачный момент». Ну и слушать наш эфир можно в любой точке планеты. Неважно, где живут ваши именинники. Для этого им нужно зайти на сайт radiodacha.ru. Удобно и не нужно тратиться на подарок. Шутка. Это своего рода как приятное музыкальное дополнение, оформленное вашими искренними и теплыми пожеланиями. Вам также мы желаем удачного продолжения выходных. С нами прекрасный вечер субботы. И уже скоро в нашем эфире хиты Натали, Максим и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Классных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами лето, дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы, на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Завтра вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни группы «Комбинация», Ирины Аллегровой и многие другие.

0: Поиски мужского идеала для любой девушки – задача не из легких, поэтому желаем вам удачи в этом непростом деле. А вот тем, кто с данной задачей успешно справился, пожелаем легкости в отношениях. Для вас, ну и всех, кто остается на нашей волне, через короткую паузу следующие хиты Егора Крида, Олега Газманова. И уже в следующем часе в нашем эфире программа «Диско-дача». Трехчасовой танцевальный марафон, отличное дополнение летнему отдыху.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Шаман.
4: Это любовь.
3: Стас Михайлов.
5: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: позвони, напиши, помигни, подскажи, мы от тебя убежим быстро, когда...
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Радио «Дача», здравствуйте, наши любимые. Передает привет вам огромный я, Надежда Малинина, и моя мама Валентина Андреевна Усанова. Хочу для нее передать песню Малежика «Провинциалка». Сидим каждый вечер на даче, слушаем ваше радио и отдыхаем. Всем хорошего настроения и всех благ!

Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Диско счастье, диско песни, диско дача. Сегодня только на Радио Дача.

Мечтой многих является сесть в машину, опустить вверх кабриолета, включить громко любимые песни и в идеале, чтобы погода была солнечной и жаркой. Конечно, о последнем думать хочется чаще, особенно если погода ваше желание не спешит разделять. Ну а мы продолжаем вам желать именно теплого и даже жаркого вечера, чтобы выходные можно было проводить на свежем воздухе и в компании таких ярких хитов. К ним вернемся через короткую паузу, послушаем песни Славы, Наташи Королевой, Антона Самойлова и Шуры и других звезд диско-дача.

0: скучаю.
1: Во всем мире влюбленные придумывают нежные прозвища, ласковые имена. Список большой. Ну и, кстати, котенок — это практически золотая классика. И животных еще вспоминают зайцев, также некоторых птиц. Но все же в ласковых именах лидируют именно кошачьи. Больше всего среди нас оказывается котят. Самое время вспомнить о своей второй половине. Можно передать ей привет в рубрике «Удачный момент» в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни группы Infinity, «Фабрика», «Гаязус Бразерс» и других звезд диско-дача.
2: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: выходные или отпуск мы можем также запросто потерять своих родных, если они активно проводят эти дни, поэтому остаемся на связи, а еще на нашей волне. Вдруг именно вам в финале часа оставили теплые пожелания и большой привет в рубрике «Удачный момент». Каждый может дозвониться к нам в студию и порадовать своих близких в нашем эфире. Его уже сейчас дополнят хиты Артура Пирожкова, Дмитрия Маликова, Валентины Легкоступовой и других любимых артистов «Радио Дача». Дождемся.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья. Я из города Москва. Передаю привет своему любимому человеку Павлу. Паша, я тебе желаю всего самого наилучшего. Хотел бы для нас заказать с тобой песню Каэметова «Дай же мне». Спасибо, радио «Дача».

Не забывай, песня Юрия Антонова переносит нас в 1980 год, в то время, которое мы также помним и не забываем. Ведь именно летом 80-го года в Москве на большой спортивной арене центрального стадиона имени Ленина проходили 22-е летние Олимпийские игры. Да, это те, где в финале во время закрытия в небо улетает большой медведь под песню Льва Лещенко. Сегодняшний день также приближается к своему завершению, а вот завтра мы вновь вернемся к интересным событиям и фактам в программе «Песня года» в 15 часов по московскому времени. День у нас завершается, но вечер для многих из нас еще продолжается. А значит, уже скоро его дополнят хиты Филиппа Киркорова, ансамбля «Золотое кольцо» и не только.

Еще один яркий хит группы «Шпильки» в продолжении сегодняшнего выпуска программы «Диско-дача». Для тех, кто решит продлить сегодня танцы, стоит напомнить, у нас есть дополнительный онлайн-канал с тем же названием «Диско-дача» на сайте radiodacha.ru. Это если вдруг захочется продолжение «Диско-вечера». Сейчас лето, выходные продолжаются, поэтому желающих, думаю, точно немало. От нас пожелание нескучного отдыха, поздравляем всех слушателей с Днем Молодежи, ну и через короткую паузу продолжаем слушать песни групп Любэ, Республика, Серебро и многие другие.

0: Песня группы Любэ Атас, между прочим, стала первым мега-хитом в репертуаре коллектива. Благодаря именно этой композиции о команде узнала вся наша страна. Сейчас у группы огромное количество хитов. Каждый из них можно заказывать в нашем эфире и дарить своим близким в рубрике «Удачный момент». А на финале часа, а вот через короткую паузу на радио «Дача» слушаем хиты Николая Баскова и группы «Айова». Желаем всем нескучного продолжения выходных. И пусть погода не мешает вашим планам. Следуем вперед к своим желаниям.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
2: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
4: Группа «Винтаж».
2: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню из города Белозерск Московской области. Хочу передать привет моей сестре Артему, Саше, Диме, мне, соответственно, и всем нашим замечательным детям. Ставьте нам, пожалуйста, нашу песню «Улетели навсегда».

В компании ярких хитов программы «Диско Дача» мы проводим этот вечер. С нами суббота, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Шамана и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Марины Журавлевой, группы «Браво» и многие другие.

0: Золотая пора, хит Татьяны Булановой на радиодаче. И уж если затронули тему молодости, а как сегодня об этом не сказать, в день молодежи, то, конечно, ее нельзя купить. Но возраст — это лишь цифры. И периодически мы видим новости, как рамки, которыми можно определить молодого человека, раздвигают. Например, по классификации ВОЗ молодежью считаются люди в возрасте от 18 до 44 лет. А у нас, как понимаю, от 14 до 35, включительно. Но никто нам не запрещает в душе быть молодым, а может и вовсе ребенком, который в выходные просит шумных компаний, веселья и яркого вечера. Сегодня все для вас, а также яркие хиты программы «Диско Дача». На очереди песни Сергея Лазарева, Филатова и Кэрос, и не только.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Уж не знаю, в бровях ли дело, если вы остались дома, а может из-за погоды или приятной компании, которая сегодня приехала к вам в гости. Всем желаем интересного продолжения выходных, теплого лета и таких же ярких хитов в нашем эфире. Уже скоро его дополнят песни Димы Билана, группы «На-на», «Глюкозы» и других любимых артистов радио «Дача». Дождемся их.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.

0: Диско-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, звоню из города Брянска. Передаю огромный привет Зое Алексеевне. Зоя Алексеевна, я желаю вам хорошей рабочей смены и скорее возвращайтесь домой. Поставьте для всех, пожалуйста, песню «Дмитрий Колдун». Спасибо, радио.

Очень важно говорить о своих чувствах тому, кого любишь, и тогда даже в самый холодный летний вечер станет гораздо теплее. Можете лично в этом убедиться, воспользовавшись рубрикой «Удачный момент». В финале часа ваши признания, приветы, любимые песни, которые вы заказываете по телефону 8495-995-2555. А вот через короткую паузу не менее желанные хиты. Послушаем с вами песни Влада Сташевского, Ани Лорак, Иракли и многие другие в эфире «Радио Дача».

желание в нашей истории имеет место быть. Ну, во-первых, всем слушателям желаем прекрасного и нескучного летнего отдыха. И даже если у кого-то продолжает идти дождь, пусть он всем дачникам поможет вырастить самый лучший урожай. Пусть ваши растения впитают всю необходимую влагу и порадуют вас отличным результатом. Как минимум из списка дел на участке можно смело убирать полив грядок. А лучше добавить «Послушать любимые хиты» в нашем эфире. Уже скоро для вас песни Жанны Фриске, Хабиба, Игоря Николаева и многие другие.

0: Сначала лето. Конечно, многим из нас хочется сесть в машину и уехать подальше от дома. Туда, где море, вечное солнце и отличная погода. Но с нами выходные, и завтра также можно организовать себе отличный отдых. А может, даже и сейчас. Здесь уже все индивидуально. Зависит от каждого лично. Ну и часовые пояса их также никто не отменял. Например, на востоке страны уже вовсю утро. Мы всем желаем легкого наступающего или уже наступившего воскресенья. И через короткую паузу слушаем хиты группы «Дюна», «Алсу», группы «Астудио» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Ковалева Варвара. Я хотела бы передать привет моей всей родне и заказать песню в исполнении Филиппа Киркорова. Я хотела бы пожелать своей родне здоровья, счастья и чтобы мы почаще встречались. Спасибо, радио «Дача».

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа

Радиодача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105,6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Я

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.